0: на Килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Телефон за реклама в Радио Ултра.
3: 0886-33-33-53.
4: Радио Ултра.